0: Радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу, 16 мая, в Красноярске облачно с прояснениями, днем плюс 17, ночью плюс 8. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

0: РФ/77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Dance.

0: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу, 16 мая, в Красноярске облачно с прояснениями, днем плюс 17, ночью плюс 8. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лисви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 322-46-80-00-56-337. Информационная поддержка «Радио Рекорд», Красноярск, 18+.
3: Суши Сел. Есть планы на вечер? Теперь есть. Заказывайте роллы и зовите свои, пока мы везем любимые роллы. А если мы еще не знакомы, по промокоду «Эфир» скидка 20% на первый заказ в приложении и на сайте sushisell.rf. До конца мая.
4: ИП Тюмина Екатерина Александровна, ОГРН, ИП 316-246-8057-771, город Красноярск, 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел.
2: Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу, 16 мая, в Красноярске облачно с прояснениями, днем плюс 17, ночью плюс 8. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
2: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе.
5: Каждый день на телеканале «Солнце».
4: Категория 6+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу, 16 мая, в Красноярске облачно с прояснениями, днем плюс 17, ночью плюс 8. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Суши Сел. Есть планы на вечер? Теперь есть. Заказывайте роллы и зовите свои, пока мы везем любимые роллы. А если мы еще не знакомы, по промокоду «Эфир» скидка 20% на первый заказ в приложении и на сайте sushisell.rf. До конца мая.
3: ИП Тёмина Екатерина Александровна, ОГРН ИП 316-246-8057-771, город Красноярск, 12+.
4: Слышишь этот ритм?
5: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зивер, Мод, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefistv.ru. 16+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00 и окажись там, где главной всегда остается музыка. Категория 16+.
2: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво?

0: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
1: Вагатерев пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 205-11-11. Код города 391.
2: Агат. Покупай выгодно. Рекорд.
3: Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Сайт RadioRecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. RadioRecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу, 16 мая, в Красноярске облачно с прояснениями, днем плюс 17, ночью плюс 8. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу, 16 мая, в Красноярске облачно с прояснениями, днем плюс 17, ночью плюс 8. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Суши Сэл. Есть планы на вечер? Теперь есть. Заказывайте роллы и зовите свои, пока мы везем любимые роллы. А если мы еще не знакомы, по промокоду «Эфир» скидка 20% на первый заказ в приложении и на сайте sushisell.rf. До конца мая.
3: ИП Тёмина Екатерина Александровна, ОКРН П-316-246-8057-771, город Красноярск, 12+.
4: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
5: Каждый день на телеканале «Солнце».
4: Категория 6+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Всем привет, это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд.
1: Рекорд Суперчарт. Рекорд. Реклама.
2: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
3: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие, навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
4: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ пробег?
2: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
3: В Агат-РФ пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 205-11-11, код города 391.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
1: Рекорд. Dance Radio.
7: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Просыпайтесь, вы в матрице.
1: Радио Рекорд представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. «Колбасный цех. Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
0: Какую колбасу выберешь? Красную или синюю?
2: Ого-го-го. УГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 8, завтра, воскресенье, 17 мая, небольшой дождь. Днем также плюс 8, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат Уайт». Главные гости – мировая звезда Лизви, лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН ИП 32-12-46-80-00-56-337. Информационная поддержка «Радио Рекорд», Красноярск, 18+.
3: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: ООО «Шоу Глобал». Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнц в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погода и предстоящей ночью в Красноярске плюс 8, завтра воскресенье 17 мая небольшой дождь, днем также плюс 8, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Dance Radio.
3: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Mix. Канал House Hits. Канал Рекорд нулевых. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
2: Нет.
1: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muzdefis.tv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
4: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие, навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
5: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ пробег?
6: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
4: В Агат-РФ пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 205-11-11, код города 391.
0: Агат. Покупай выгодно.
7: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе.
8: Каждый день на телеканале «Солнце».
7: Категория 6+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд реклама. Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
1: Ретро-мегаденс страны. Супердискотека 90-х возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру. Санкт-Петербург.
2: 12. Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, и предстоящей ночью в Красноярске плюс 8, завтра, воскресенье, 17 мая, небольшой дождь. Днем также плюс 8, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Суши Сел. Есть планы на вечер? Теперь есть. Заказывайте роллы и зовите свои, пока мы везем любимые роллы. А если мы еще не знакомы, по промокоду «Эфир» скидка 20% на первый заказ в приложении и на сайте sushisell.rf. До конца мая.
3: ИП Тёмина Екатерина Александровна, ОКРНП 316-246-8057-771, город Красноярск, 12+.
4: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33. Рекорд. Dance Radio. В Красноярске. На

Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу. Будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.

Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Jaguar F8 – для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Открывать дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Скупер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: УО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Xlantix ET – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Xlantix с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте ощущения.
5: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
6: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
16: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
17: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
18: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнц в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
19: В ленте.
3: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погода и предстоящей ночью в Красноярске плюс 8, завтра воскресенье 17 мая небольшой дождь. Днем также плюс 8, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
1: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
2: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие, навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
3: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат.РФ пробег?
1: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
2: В Агат.РФ пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 205-11-11, код города 391.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
6: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Танк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Танк 300 и Танк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Танк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Танк.
10: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Танк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
11: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
12: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
13: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай. Дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
14: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
15: Подробнее на t2.ru.
16: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8. На специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
18: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
19: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погода и предстоящей ночью в Красноярске плюс 8, завтра, воскресенье, 17 мая, небольшой дождь. Днем также плюс 8, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-2056-337. Информационная поддержка «Радио Рекорд», Красноярск, 18+.
3: Суши Сел. Есть планы на вечер? Теперь есть. Заказывайте роллы и зовите свои, пока мы везем любимые роллы. А если мы еще не знакомы, по промокоду «Эфир» скидка 20% на первый заказ в приложении и на сайте sushisell.rf. До конца мая.
4: ИП Тёмина Екатерина Александровна, ОКРН П-316-246-8057-771, город Красноярск, 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Всем привет, это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд.
1: Рекорд Суперчарт. Рекорд. Реклама.
2: Слышишь этот ритм?
3: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зивер, Мод, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа Кино. Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefis.tv.ru. 16+.
4: Май. Пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
5: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
6: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ пробег?
4: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
5: В Агат-РФ пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 205-11-11, код города 391.
7: Агат. Покупай выгодно.
1: Рекорд. Dance Radio.
8: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Там, где каждый пытается что-то сказать. Xlantix ET – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте тишину.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: УО «Инстамарт-сервис», Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: У меня дело выгорело.
0: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
10: Лента.
11: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Да.

0: сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Радиоканал Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 8, завтра, воскресенье, 17 мая, небольшой дождь. Днем также плюс 8, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Суперчарт с диджеем Филом. 33 лучших танцевальных трека по версии Радио Рекорд.
1: Всем большой привет, друзья! Это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Меня зовут Диджей Фил. Добро пожаловать в Суперчарт. 937 выпуск начинается здесь, на Радио Рекорд. Самые крутые 33 композиции, за которые вы голосовали на сайте Радио Рекорд и при помощи приложения Радио Рекорд. И начну с важного объявления. Ну вы реально мощные! Я звал вас в наш канал в Максе, и вот результат, нас уже более 10 тысяч. Теперь мы ловим не только на парковке, но даже из-под парковки мы тоже передаем самую крутую танцевальную музыку. Планку взяли, так держать. Если хотите быть первыми в курсе всех новостей и участвовать в акциях от Рекорда, вам обязательно к нам. Ищите нас в Максе и нажимайте подписаться. Ну а сейчас вернемся к делам музыкальным. 33 место сегодня. Здесь новинка прошлой недели. Джоэль Кори с треком Devotion. Современное переосмысление культового рейв-хита 1990 года I Wanna Give You Devotion. Композиция опустилась на одну позицию и, возможно, это последний день, когда она присутствует в суперчарте.

0: место. Первая новинка этой недели — это российская поп-звезда Зиверт. Она появляется в суперчарте с мотивационным сигналом под названием «Газ». Трек уже набирает обороты в соцсетях. Посмотрим, как он будет двигаться в нашем хит-параде. Далее 31 место — это Дэвид Гетта, «Toes and I» и композиция под названием «Ган-ган-ган». Работа опустилась на 3 пункта.
1: Рекорд

0: Суперчарта рекорде продолжается. 29 место и вторая новинка этой недели. Аниме и Джорджи с треком Beautiful. Релиз сингла состоялся прямо перед масштабным сольным выступлением аниме на фестивале Coachella 2026. И живой дуэт аниме и Джорджи стал одним из самых обсуждаемых событий на фестивале и в соцсетях. Далее 28 место. Здесь Джон Саммит и композиция под названием Shades of Blue. Новинка прошлой недели опускается на одну позицию.
1: Рекорд Суперчарт. 28 место.

0: на рекорде. С вами DJ Phil. Только что в эфире прозвучала третья новинка этой недели. 26 место. Здесь дебютирует сингл бразильского дуэта Dub Dogs, записанный при участии продюсеров Fezzo и Zark. Трек называется How Does It Feel. Меньше чем за полтора месяца с момента релиза трек преодолел отметку в 2,2 миллиона прослушиваний на Spotify. Впереди реклама, сразу после продолжим.
1: Вечеринка в прямом эфире Рекорд Пати. Четырехчасовое микс-шоу. Слушайте сегодня с 10 вечера.
2: Рекорд Пати. Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, в Рекорд Пати.
1: Суперчарт флешбэк. Лидеры прошлых лет.

0: диджеем Филом.
1: Ну что, друзья, суперчарт на рекорде продолжается. С вами DJ Фил, 937 выпуск на кону. 25-я строчка прямо сейчас. Совместный сингл бразильского диджея Алока и американского R&B исполнителя Халида. Трек называется Dive Into Me, опускается на две позиции.

0: Клабер Чарт Рекорде продолжается. Этот трек занял 21 место. Go Home with a Stranger. Коллаборация Дона Диабло, Уиза Халида и Кристиана Гейта. Дон, кстати, признался, что буквально жил этой записью целый год. Постоянно переделывал аранжировку и добавлял детали, потом что-то убирал, потом все стирал, потом писал заново. Короче, чтобы добиться идеального, бескомпромиссного звука будущего, ему потребовались 365 дней. И Дон молодец, получилось действительно круто. Ну а перед тем, как перейти к двадцатке лучших, давайте вспомним треки, которые сегодня открывали Суперчарт.
1: Рекорд Суперчарт. Третья десятка.
0: Джоэль Кори на 33-м месте. Новинка Зиверт на 32-м.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто...
0: Дэвид Гетта и Тонс энд Ай, это 31-е. Альберт Брайт, 30-е. Новинка от Анима и Джоджи, 29-е место. Джон Саммит на 28-м. Иман Бек и София Райс — это 27-е место.

Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. Красивая парочка, 24 место. Shipwreck, 23. На 22-м Фишер. 21 место — это Дон Диабло и Уиз Халифа. Это Рекорд Суперчарт, топ мировых танцевальных треков недели. И хотите узнать, кто из наших продюсеров дышит в

20-я строчка, впереди, на ней Алек, а также Зиба и Portugal The Man. Трек называется Dive Into The Ocean. Трек ознаменовал долгожданное возвращение творческого тандема Алека и Зиба. Именно этот союз подарил миру суперхит Hear Me Now в 2016 году. Как давно это было, кажется, в другой жизни. Этот трек, кстати, набрал практически миллиард прослушиваний на Spotify и сделал Алека мировой звездой.

0: Там, где каждый звучит на своей волне. Xlantics ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantics ET. Слушайте музыку.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
7: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: Рекорд Суперчарт.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 8, завтра, воскресенье, 17 мая, небольшой дождь. Днем также плюс 8, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат Уайт». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337. Информационная поддержка «Радио Рекорд», Красноярск, 18+.
3: Суши Сел. Есть планы на вечер? Теперь есть. Заказывайте роллы и зовите свои, пока мы везем любимые роллы. А если мы еще не знакомы, по промокоду «Эфир» скидка 20% на первый заказ в приложении и на сайте sushisell.rf. До конца мая. ИП Тёмина Екатерина Александровна, ОГРН, ИП 316-246-8057-771, город Красноярск, 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Это Суперчарт о рекорде. С вами DJ Phil. 11 место. Композиция хаос-обновления легендарного трека из 2000-х, который прямо сейчас рвет европейские танцполы. Milky и Mall Grab Just The Way You Are. И прежде чем перейти к десятке лучших суперчарта, давайте вспомним места с 20 по 11.
1: Рекорд Суперчарт. Вторая десятка.
0: На 20-м Алек и Зиба. На 19-м Филат Фан Кэрос. Грустно, 18-я позиция. Медуза. На 17-м Анима. 16-е место. Глеб Филипченков, Джи Пул и Джим Бисквит. Пятнадцатое место. Боб Синклар и Кайза. На 14-м Сони Фадера. 13-е место. Loud Luxury и Эмили Робертс.

11 место — это «Милки». Рекорд Суперчарт в эфире, и мы добрались до десятки самых крутых треков этой недели. Как всегда, вы голосуете и вы выбираете. Десятку лидеров на этой неделе открывают Джейден Бойсон и Дэвид Гетта с треком «Upside Down». Это ремейк легендарного одноименного сингла Дианы Росс 1980 года.

0: оказался на первом месте. Давайте вспомним места с 10 по 2.
1: Рекорд Суперчарт. Первая десятка.
0: На 10-м Джейден Бойсон и Дэвид Гетта. 9-е место. Оффенбах. 8-е. Алан Уокер. На 7-м Робин Шульц. Шестое место. Кукс.

четвертое место это Even. Третье. Trap Mafia House. На втором месте Yearbox. И это были места с 10 по 2. А прямо сейчас, друзья, настал момент. У нас новый лидер 937-го суперчарта. Это мощный тандем поп-дивы и легенд электроники Биберикса и Фейтлесс с композицией New Religion. Этот совместный проект поднялся на первую строчку, сместив прошлого лидера, с чем мы и поздравляем. Я напомню, что суперчарт создается на основе ваших лайков и добавлений треков, избранных на сайте и мобильном приложении Radio Record. Ну а запись этого и предыдущих выпусков суперчарта, а также плейлист ищите в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». Все можно находить по хэштегу «Суперчарт» и не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Также сегодня в 9 вечера для

0: Просыпайтесь, вы в матрице.
1: Радио Рекорд представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. «Колбасный цех. Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
0: Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Это уже 2 килограмм ароматной клубники из самоката. Или только 2. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: 101.3. Регистрационный номер серии L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, и предстоящей ночью в Красноярске плюс 8, завтра воскресенье 17 мая небольшой дождь. Днем также плюс 8, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Хочешь на даче большой урожай? В Техмаркет «Вираж» скорей приезжай! Инструменты, полив, насосы и тачки решат на участке любые задачки.
3: Газонокосилки, триммеры, инструменты и системы полива всегда в наличии и с гарантией от оригинальных брендов в техмаркетах «Вираж». ООО «Вираж», Красноярск, улица Севера, Енисейская, 40, УГРН 102-240-17-94-315.
4: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
5: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: Шоу-группа. Украин 116 784 739 21 30. Санкт-Петербург 18+.

мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Вечеринка в прямом эфире «Рекорд Пати». Четырехчасовое микс-шоу. Слушайте сегодня с 10 вечера.
1: «Рекорд Пати». Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я,

Record.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
1: Вы слышите зов Вальгаллы. Москва, встречай премьеру драм-н-бейс-спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве с силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
2: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай. Дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу, будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.

0: ТОП-30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Дорогой друг, не переключайся, делай еще громче, потому что именно с тобой прямо сейчас DJ D-Mixer, а если DJ D-Mixer появляется этим субботним вечером, значит начинается Рекорд Клаб Чарт. Поэтому делай погромче, и ты прямо сейчас узнаешь о 30 самых лучших клубных новинках, которые мы собрали для тебя вместе с Радио Рекорд. И за этот час мы все прослушаем, и ты узнаешь, какой трек будет самым крутым на первом месте. Начинаем! 30 место, новинка, Miss Monique, Hot

господа, мы уже на середине пути Рекорд Клаб Чарта. С вами по-прежнему я, диджей Демиксер, и настало время послушать клубные хиты прошедших лет. И сегодня у нас в этой рубрике «Dada Life».

0: Это был легендарный Бенни Бенасси, Dead Limit. Напоминаю, что Бенни Бенасси — это тот большой композитор и продюсер, который сделал для всех Satisfaction 20 лет назад. И поэтому он у нас остается в чарте и на 11 строчке размещается. Ну а далее открывает десятку лучших Кристоф, Give Me Love.
1: Рекорд

0: Микс-шоу. Слушайте сегодня с 10 вечера.
1: Record Party.
2: Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, в Record Party.

Друзья, мы наконец-таки добрались до тройки лучших, и открывает ее Феда Легранд, This is a Groove. Далее на втором месте Адам Тен, Got Me Crazy. Именно его мы только что, кстати, с вами прослушали. А вот на первое место врывается, реально врывается, прибавив 5 позиций, Макс Тайле и Vintage Culture, Freaky One. С чем мы их, собственно, и поздравляем. Надеюсь, вы этот час провели так же весело, как я с вами, и увидимся мы с вами ровно через неделю в этот же прекрасный вечер. С вами был DJ D-Mixer. Всем пока!

Сегодня настроением, как на подиуме в модном доме. Художник «Авангард» зашел в студию, и под впечатлением его картин родился этот трек. Бас, сочнее, звук мягкий и ламповый. Под него все качают головой и не останавливаются. Фешенебельный, раскачивающий свингом бас и бит. Или тфанек, фьючеристик, груви, дэнс. Не использовать трубы и поменьше голосовых вставок.

автобасного цеха, которая сегодня продолжает и будет до 23 часов в ТРК «Лето». Приходите, Термоленд, там можно и отдохнуть, и покупаться, ну и, естественно, зажечь на такой классной тусовке. Ну а мы здесь, в эфире «Рекорда», будем с вами общаться все 4 часа. Напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Рассказывайте, что происходит у вас интересного, передавайте ваши приветы и послания, я их буду зачитывать через несколько минут. Это все шоу «Рекорд Пати». Отдыхаем в эту субботу как надо. Погнали! Рекорд Пати!

0: продолжается шоу «Рекорд Плати», и пришло время зачитать ваши приветы и послания, которые вы успели оставить в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд» и нашем чате мобильного приложения «Рекорд». Пишет Марат: «Виолет, привет из Перми. Как всегда, хочу передать всем слушателям «Рекорда» большой привет Виктору Комлеву и Сильверу. Хочу пожелать всем хорошо провести выходные. Я наконец-то открыл сезон рыбалки, съездил на рыбалку, поймали 20 маленьких рыб, заодно пообщались с природой и дома их пожарили в казане. А тебе, Виолет, хорошо провести эфир, Марат. Ну, красавчик, молодец. Передаю привет Иннокентию из Сургута, пишет Иван. Виолетта, привет в первую очередь тебе. Спасибо всем тем, кто позволяет слушать нам и общаться вот так, ну и всей нашей честной компании, Виктору, Марату, Евгению Викторовичу. Всем хороших выходных, добра, позитива и больше улыбок. И это Сильвер. И еще вот Леха пишет: всем привет из Нижнего Новгорода с сортировки. Рядом любимая жена Ксенечка. Отдыхаем, люблю тебя. Твой алабай. ПС, Марат из Перми на низком старте всегда, пишет Леха. Виолет, привет, танцы начались, спасибо. Привет Сереге, Артуру, Дмитрию и женам, жарим шашлыки. Кирилл из Липецка нам написал такое послание. Друзья, напомню, что вы также можете отправить свое при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Мы танцуем дальше здесь, все 4 часа, отдыхаем как надо, делаем погромче прямо сейчас. Рекорд Пати.
1: Радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вечеринка, шоу «Рекорд Пати» здесь, в эфире «Рекорда». Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И давайте почитаем ваши приветы и послания. Пишет Андрей. Доброй ночи, Радио Рекорд. Всем привет из солнечного Душанбе. Заряжаю всех крутой энергией. Хочу передать привет своей любимой жене и друзьям Кириллу, Исмату и Максу. Вот такие замечательные есть слова. Далее всей семьей кричим мы. Ну, наконец-то. Погода, лето. Привет, Виолетта. Соскучились уши и души по тебе. Спасибо, очень приятно. Передаю привет своему любимому племяннику Дмитрию Кожевникову. Он уже завтра начнет монтаж света в нашей новой беседке. Также передаю привет своей жене Екатерине Комлевой. Хочу сказать на всю страну, любимая, ты вся в моих венах. Любите, творите добро своим вторым половинкам, даже когда они бывают не в духе. Всем мира и добра от Михалыча из Талдома. Замечательные послания. Мне еще Злата вот пишет: привет, Виолетта. Передаю привет Максиму с удовольствием. И еще есть отдельный привет для Никиты, который отдыхает прямо сейчас на даче. Желаем приятного вечера и отличного классного настроения. Друзья, отправляйте и вы ваше послание при помощи нашего чата, мобильного приложения Рекорд и нашего телеграм-канала Рекорд. Это все шоу Рекорд Пати, и мы двигаемся

Добро пожаловать, друзья, меня зовут Виолетта Юшкина, и переходим к вашим посланиям очень стремительно. Пишет нам Валерий: всем привет и отличных выходных. Виолет, спасибо за бодрую вечеринку, ю-ху, всегда пожалуйста. Влад пишет: Людочка, привет. Людмил, ну здравствуйте. Пишет Евгений: привет, Виолетта, привет, Рекорд, и, конечно, аудитория. Привет Виктору, Марату, Сильверу, Бабосу. Бабос, вернись в чат отдельно. Людмиле из Москвы: не отчаивайся, подруга, все наладится. И, конечно, привет Наденьке, посылаю воздушный поцелуй и обнимашку. Кажется, ты кое-что забыла, родная. Слушателям Рекорда душевный привет, хорошей погоды, отдыха, парни. Дарите девушкам цветы, девушки, расцветайте. Всем улыбок и настроение. Виолетта зажигает. Евгений Юрьевич, ну как же приятно вы пишете, ну просто замечательно. Привет, Виолетта, привет, Рекорд. В Новосибирске отключили горячую воду и отопление, но мы греемся тобой и треками Радио Рекорд. Это Андрей. И еще есть персональный привет для Алексея из Ташкента. Желаю потрясающего вечера. Пусть будет настроение на уровне, на самом высшем. Ну и, конечно, все получается на делах. Друзья, напомню, что вы также можете отправить ваше сообщение при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд. Действуйте прямо сейчас. Это вечеринка Рекорд Пати. Мы продолжаем.

Начинаем новый час в эфире «Главный танцевальный». Добро пожаловать, друзья. Это все шоу «Рекорд Пати». Меня зовут Виолетта Юшкина. Напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Переходите туда прямо сейчас, общайтесь, присылайте ваши приветы и послания, рассказывайте, чем занимаетесь этим субботним вечером. Кстати, друзья, насчет нашего мобильного приложения «Рекорд». Очень классная вещь, если вы еще до сих пор не скачали. Приложение абсолютно бесплатное. И там вы найдете более 100 станций на абсолютно любой вкус. Это и «Рекорд Чилл», и станция на шашлыки. Классно включать, когда вы в поездке, жарите шашлычок. Можно отдохнуть под станцию «Релакс», ну и вообще пообщаться с нами, с ведущими. Мы уж это дело очень сильно любим. Поэтому, друзья, скачивайте, отправляйте ваши послания. Это все шоу «Рекорд Пати». Танцуем дальше.

Юшкиным. Напомню, что прямо сейчас мы зачитываем ваше послание здесь, в эфире Рекорда. И вот есть такое немножко анонимное послание. Хочу передать привет замечательной девушке и прекрасному помощнику режиссера Новата Любви Андреевне. Люба, ты лучшая! Ну, попросили анонимно, поэтому будет анонимно. Друзья, кстати, сегодня разыгрываем мы наш фирменный значок от Радио Рекорд. И чтобы его получить, надо немножечко со мной поиграть. Кто хочет со мной поиграть? Пишите слово «игра» в наш чат мобильного приложения Рекорда. А я кому-то из вас наберу. Давайте 25-му приславшему это слово. А здесь как раз-таки я и позвоню через пару минут. Всем удачи!

0: Ирины. На связи у нас Алексей, с которым как раз-таки мы будем разыгрывать наш фирменный значок от Радио Рекорд, приуроченный, ну, кстати, к 30-летию нашей станции, и выдерживает, между прочим, этот значок до 10 тысяч прикреплений и открреплений. В общем, Алексей, привет!
1: Здравствуйте, любимая радиостанция.
0: Ой, ну очень приятно, Алексей, прям с козырей вот так вот. Алексей, рассказывай, чем занимаешься этим субботним вечером, что классного у тебя происходит?
1: Пытался уже готовиться ко сну, но не тут-то было, как говорится.
0: Ну да, лишь пытался, правильно. Я вовремя тебе позвонила, тебя немножечко остановила. Леш, будем сейчас с тобой разыгрывать наш значок. Придется тебе ответить на несколько вопросов. Если ответишь верно, то значок достается сегодня тебе. Итак, вопрос номер один. Да, для начала скажи, готов ли ты?
1: Да, готов.
0: Готов. И замечательно. Вопрос первый. При пати какого мероприятия было сегодня? Три варианта ответа. ВК-фест 2026, Белая снежная королева или же колбасный цех Матрикс?
1: Так, а можно еще раз повторить?
0: Сложный вопрос, согласна, но в начале эфира говорила о том, что сегодня было при пати какого-то события, но давай теперь разбирать какого. ВК-фест, Белая или же колбасный цех Матрикс? Ну что, какой вариант ответа выбираем?
1: Колбасный фест, пати.
0: Колбасный цех правильно выбирает Алексей, и молодец, молодец, Алексей, ну так держать. Давай еще тебе задам один вопросик такой, контрольный. Будет 14 ноября и 4 декабря тоже какой-то фестиваль, но вот какой, это большой вопрос. В Санкт-Петербурге, в Москве, кстати, он пройдет. Давай еще раз, 14 ноября и 4 декабря. Мы уже успели анонсировать это событие. И вот три варианта ответа. Пиратская станция «Рагнарёк», «Белая снежная королева» или же супердискотека 90-х «Радио Рекорд». Это фантастика. Что выбираем?
1: Супердискотека.
0: Ну, молодец, снова Алексей. Ну, прям, ну, все аплодисменты тебе. И значок, кстати, тоже тебе. Давай передавать кому-нибудь приветы.
1: Передаю привет своей любимой супруге, Лебедевой Любовь Николаевне. Давай мириться.
0: Давай мириться, Любовь Николаевна. Если ты нас слышишь, помирись, пожалуйста, с Алексеем. Пусть все у вас будет классно. Леш, спасибо тебе. Аплодисменты вам с любовью. Любви-то побольше, как говорится. Друзья, ну а впереди у нас рубрика «Знакомство». Да-да, поэтому оставайтесь с нами. Будем знакомиться, общаться, находить новых друзей. Да и не только. Ну, вы уже сами там все дальше знаете. Танцуем дальше и готовимся к рубрике «Это рекорд-пати».

открываем третий час нашей вечеринки, шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья. И напомню, рубрика «Знакомство» стартует здесь и прямо сейчас. Что это за рубрика такая? Это рубрика, которая проходит регулярно, еженедельно, шоу «Рекорд Пати», «Знакомство». И для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Переходите сюда прямо сейчас, отправляйте пару фактов о себе, рассказывайте, кто вы, откуда вы, сколько вам лет, с кем бы вы хотели бы пообщаться и познакомиться, ну, можете что-то еще интересненькое себе написать и обязательно прикрепляйте вашу фотографию. Все ваши анкеты будут зачитывать через пару минут, и это все шоу «Рекорд Пати», и мы соединяем сердца.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

России. Рубрика «Знакомство» здесь и прямо сейчас. Давайте переходить к вашим анкетам и посланиям, которые вы успели оставить. Всем девушкам привет из Надыма, пишет Валерий. Привет, Валера. Всем привет, пишет Олег. Кто тут? Красотка найдется? Жду себя, пишет Павел. Павел, а что так скромно? Ну, как бы Павел хотя бы фотографию, да, прикрепил. Ну, Павел, вы расскажите, сколько вам лет? Откуда вы такой замечательный, красивый мужчина? Максим, 26 лет, Казань, Ярославль. Пообщаюсь с татарочкой. Максим, а если не татарочка? А вот... Ну, Максим сразу обозначил, да? Евгений Юрьевич пишет, оп, и прикрепляет фотографию. Замечательно. Далее, давайте посмотрим, кто еще с нами. А с нами тут еще и Евгений, 29 лет, Севастополь, ищу девушку. Девчонки, а где вы? Давайте такой вопрос к вам. Вот Анна пишет, что с нами. А остальные... А вот еще и Елена с нами. Замечательно. Друзья, отправляйте и вы вашу анкету при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд». Обязательно пишите, откуда вы, сколько вам лет. И не забывайте прикрепить.

0: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
1: Рекорд Summer Party с Виолеттой.

0: знакомства. Друзья, если вы еще не в теме и не поняли, что происходит, переходите в наш телеграм-канал «Радио Рекорд» прямо сейчас. Там можно знакомиться и общаться. Как раз-таки оставляйте о себе пару фактов, рассказывайте, откуда вы, из какого вы города, сколько вам лет, с кем бы вы хотели бы познакомиться. Ну и не забывайте прикреплять вашу фотокарточку, так будет понятнее. Вот пишут ребята: «Питер на связи». Андрюш пишет из Питера, правильно. Эля пишет из Москвы. Владислав также с нами, Андрей. В общем, все наши на связи, друзья. Если вы еще не там, переходите, общайтесь, знакомьтесь. Сегодня все можно. Это все шоу Рекорд Пати. Мы продолжаем.
1: Mafia style, no blood, diamond life. Too tough, fast lane. That's enough.

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Бадди. Селектор.
2: Открываем заключительный час нашей большой вечеринки шоу «Рекорд Пати» здесь и прямо сейчас. Добро пожаловать, друзья! Меня зовут Виолетта Юшкина, и напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Пишите туда прямо сейчас, отправляйте все самое лучшее, буду зачитывать уже через несколько минут. Это «Рекорд Пати», и мы двигаемся дальше.
3: «Рекорд Пати»

легкости и конкретно Андрею. Я тебя обожаю. И это Света всех обняла. Виолетта, передай, пожалуйста, привет Владимиру Скилькевичу от коллеги по работе. Пусть не грустит и

привет из города Кировск, Ленинградской области, а также привет всему Кировску, всем нашим друзьям. У нас их много. Привет дочи Даши, маме Тане, любимой собачке Мия, Саше и Ане. И еще есть сообщение от Сержа. Виолет, передай привет Карабицына, горнолыжному курорту Снежный. С удовольствием передаю и желаю вам замечательного настроения. Это все шоу Рекорд Пати, и мы продолжаем.

0: Завершаем рекорд пати на сегодня. Напомню, этот и другие выпуски будут доступны в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег пати. Подписывайтесь и слушайте все выпуски. Далее по курсу здесь диджей Цветков. Обязательно встречайте. А меня зовут Виолетта Юшкина. Также называется мой личный телеграм-канал. Переходите и подписывайтесь. Буду рада видеть вас там. Я желаю вам отличной ночи. И помните, жизнь одна. Кайфуйте!
1: Record party.

0: для радиоканала «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветков.

0: Рудаков. Рекорд. Реклама.
1: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Record. Реклама.
1: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
0: Record. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Дэнс Уикенд.
2: Только музыка.